0: Вот на Яел Пирогус, Яел Плини, я пил квас, я пил чай, я ел суши, я ел чи, я ел Андер Сокни, суши, я ел Хорошо. Там я ел сыр, я ел пиво, молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... Я ел кузе, я ел шоколад, я ел мабухунчик, сестра.
1: Нет,
0: это было шутка.
1: Что? Курица? Я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это было шутка.
1: Медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.

я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мені, хоч останню мою дитину, мого Іванка, Боже.

0: Вот на Яел Пирогус, Яел Плини, я Пилквас, я Вашангтичный чай, я ел суши, я ел чи, я ел панерзукни суши, я ел... Хорошо. Там я ел сыр, я ел пиво, молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... я ел кузетай, шоколад, и я ел мабухунчик с ясной.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Курица? Ну я попугай. О, медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: А, медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.